На уфну я хавран чулек чка. Каслёк кацтахэ чия. Чкоп чка нэмлэх кая. Чках ия. Школа кастима ахнихо. Вахох махош тхаяты руки. Штка дах кара руки. Пакна пам кастима чкабач пуна.